Кто-то пит, просто пит гитару, заспевай все свои песни. Расскажи, чему лишь про тебе, но песни вины. Я тебе так просто пить гитару, заспеваю аж до темноты. Як зазнатися в самому не знаю.